0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое, что у нас есть сейчас.
2: Вакансия мечты найдена. В зоопарке нанимают актеров, которые должны переодеваться в медведей и странно себя вести. Все это в Китае. Зарплата прекрасная, 14 700 долларов. Смены по 6 часов. Правда, у фальшивых медведей будет всего 4 выходных в месяц. Значит, обязанности. Ненастоящие мишки должны весь день молчать, принимать угощения от гостей, резвиться, играть, лазть по деревьям и пытаться ловить рыбу в водоемах. Чем страннее и веселее будешь вести себя, тем лучше.
3: А это панды какие мишки?
2: Нет, прям настоящие прям большие медведи. Вы такая ростовая кукла.
1: Вы представляете, насколько они недоплачивают? Ну, вы были хоть раз в ростовом костюме?
2: Ну, вообще,
1: это же очень. Вообще не снимать весь день, это очень жарко.
2: Это жестко. Даже если есть, по-моему, вентиляторы внутренние, да?
1: Да, это очень жарко и жестко. Если они говорят, весь день не снимать и взаимодействовать еще с людьми, ну, это...
3: Ну, там рано или поздно...
4: Мама, мама, мишка умирает, почему? Понюхай.
1: Уже лежится вчера, наверное.
4: Им плохо живет, почему? Он жалуется на инфляцию.
1: Ну, жестко, жестко, если честно. Ну, ладно, это там, Китай. Голые мужики кошмарят леса Питера и Ленобласти.
2: Леса?
1: Да. Затем хвастаются своими фотографиями в тематических чатах. Оказывается, существуют такие чаты нудистов, я про них говорю. И, по словам этих людей, пляжи им уже наскучили, поэтому теперь они предпочитают сливаться с природой прямо в лесу. То есть они гуляют просто голыми по лесу, никому не мешают, как они заявляют. И говорят, я в лесу, вот мои фотографии. Коллега.
2: Он говорит, они испугают животных, муравьишек, деревья.
1: Ну, этих вряд ли, конечно. Там вот стариков скорее, которые ягоды собирают.
3: То есть где-то есть собрание зверей, такие, типа, ну давайте сожрем уже наконец. Я к нему не подойду, ты его видел. И охотник такой, лося или мужика? Кого бы? Общем, обоих.
2: А, представляете, лось.
1: Идете по лесу, да, а там вот этот барбос идет.
3: Собиратель сидит на ветке.
1: Ждет тебя, да?
3: Тоже кукушка, потому что подкладывает свои эти в чужие гнезда.
1: Что прикол? Кто-то из нас был нудистом когда-то, нет?
2: Я один раз попала на пляж нечаянно. А. Причем, знаешь, такой идет участок нормального пляжа, потом вдруг полоса голышей, и потом опять нормально. Но я такая думаю, надо мне пройти, как бы сливаясь с толпой. Но я дошла, приспустилась
3: по социальной лестнице.
2: Да-да-да. Прошла эту полосочку и дальше приоделась.
1: А, то есть ты подумал, что тебя спалят и будут тыкать пальцем и кидать чем-то, если ты пройдешь одетый, да?
3: Слушай, так я придумал. Если ты хочешь быть на нудистском пляже, ну, для девочек что удобно, просто берешь купальник, на котором изображены, ну...
1: Нарисованный принт.
3: Да, да? Нарисованы части тела.
2: Да, у мужчин есть такие сумки в виде пузика.
3: Да, в виде других частей тела. У нас тоже есть сумки.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года, распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Красота!
5: Какой воздух!
6: Смотрите, какие горы!
7: А какой шашлык!
8: Вася, парку поддай!
9: Эх, хорошо.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
12: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань-кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону /25/18.
13: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
15: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
17: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах

0: пятерых.
1: Ну что, ответим на несколько ваших вопросов. Да и отправимся в этот день. Так, поехали, что у нас?
2: Борода, Стас, навсегда?
3: Я думаю, да. По-моему, без бороды я буду прям совсем
1: плохо. А шутки с бородой навсегда, Стас?
3: Куда без них? Чем старше, тем борода длиннее.
2: Стас, сколько лет тебе исполнилось?
3: 38 мне. Я взрослый уже.
2: Среди вас есть ловелас, у него сегодня расколбас. Расскажи анекдот, порадуй нас. Как такой тебе Илон Стас?
1: Илон Стас.
3: У меня только неприличный анекдот, к сожалению.
2: Давай завуалируем неприличное
3: там
2: слово.
3: Там не завуалируют, если завуалировать слово, уже не так сочно.
1: Согласен.
3: К сожалению. Но в следующий раз я подготовлюсь.
1: Кем хотел стать в школе?
3: Когда вырос.
2: Да, да. И вот, может быть, что советовали родители? Вот да. Куда пойти? На кого?
3: Ну, давайте так, ближе уже к 11 классу я действительно хотел стать архитектором. Либо работать архитектором, либо в рекламе. Класс. Когда был маленький, хотел стать джедаем.
1: А тебе совет нужен. Как же быть, если пара состоит из рака и овна? Тебе надо сказать.
3: А я же не знаю, как.
1: Ну, говори что-то.
3: Терпите друг друга.
1: Классный совет. 38 лет, ты это понял, да?
3: Да.
1: Неплохо. Ну что, все, вопрос, блин, Стасу закончился. Стасона, с днем рождения. Поздравляйте его.
3: Спасибо.
2: С днем рождения.
1: Он еще здесь будет читать ваше сообщение. И мы вам говорим пока, завтра услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита Стасов.
2: А завтра, друзья, у нас вроде пятница, все верно, да? Да. Классного настроения, ждем в 7 утра.
3: Всем отличного дня.
1: Пока.

И на связи я, Никита Бурягин. Фильм «Чит» к вам. Где-то на Каде пропустите его, он на BMW. Если что, все BMW просто пропускайте. А мы пока обсудим самое актуальное. Названы самые ленивые и самые трудолюбивые города России. Представляете, все, нас исследовали. Самые ленивые россияне находятся в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже. Как это выяснили? В этих городах больше всего работяг мечтают о сокращении рабочего дня до 6 часов в день. Жители Санкт-Петербурга же, то есть мы, вообще мечтают не работать. Но это нормально, мы даже это не скрывали. А больше всего трудоголиков живет на юге, в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Давайте вот прямо сейчас в чате мобильного приложения «Рекорда» разделимся, кто мы, лентяи или трудоголики, как жаворонок и сова. Вот это все поделим и напишем в чат мобильного приложения «Рекорда». Посмотрим, сколько слушателей «Рекорда» трудоголиков, а сколько лентяев. Жду ваших сообщений, Фил их уже почитает, а я пока расскажу о треках, которые услышим в этом чате. Крис Нитро! Anima в этом часе. Beautiful.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Кристина Асмус призналась в любви к женатому мужчине. Об этом прямо сейчас. Актриса Кристина Асмус сделала публичное заявление, адресованное 43-летнему Климу Шипенко. Знаменитость обратилась к режиссеру в своем аккаунте в день его рождения. В поздравлении Асмус отметила, что Шипенко является для нее абсолютно ключевым режиссером в жизни и близким другом. «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер моей жизни, человек, который летал в космос и которого я туда провожала», говорится в тексте сообщения. Также Кристина публично призналась Шипенко в своих чувствах. «Я люблю тебя. С тобой на разведку и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», завершил обращение Кристина. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
11: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Рекорд. Новости.
1: Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе, чтобы избежать перегруза сетей за пределами региона, сообщил Развожаев. Губернатор уточнил, что точного графика по адресам нет, отключения будут происходить точечно по необходимости. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов, находящихся в Японии, сообщили в АТОР. После землетрясения магнитудой 7,2 транспортное сообщение в затронутых районах уже восстановлено, а угроза цунами снята. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане у побережья префектуры Ивате. На чемпионате мира завершился очередной игровой день. Мексика обыграла Чехию и выиграла группу, а ЮАР после победы над Южной Кореей впервые в истории вышла в плей-офф. Швейцария победила Канаду со счетом 2-1 и также заняла первое место в своей группе. А Босния и Герцеговина, обыграв Катар, впервые пробилась в стадию плей-офф. В группе С Бразилия разгромила Шотландию со счетом 3-0, а Марокко в зрелищном матче обыграла Гаити. Счет 4-2. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: о погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде. Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная 80. Телефон 411-313.
4: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

Dance Radio. Record. Да, друзья, всем привет, это Радио Рекорд, первая танцевальная России. Ну, если вы подписаны на соцсети, которые есть в интернете, то вы, конечно же, знаете новость последнего часа. Это то, что у App Store выпилили и ВК-музыку, и ВК-мессенджер.

надеюсь с вами круто провести время. Что надеюсь, так и будет. В общем, это вся необходимая информация для вас. Подробности на сайте radiorecord.ru, категория на 0+. А сейчас расскажу о треках, которые будут в этом часе. Ну, например...

0: на Радио Рекорд.
1: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Кристина Асмус призналась в любви к женатому мужчине. Об этом прямо сейчас. Актриса Кристина Асмус сделала публичное заявление, адресованное 43-летнему Климу Шипенко. Знаменитость обратилась к режиссеру в своем аккаунте в день его рождения. В поздравлении Асмус отметила, что Шипенко является для нее абсолютно ключевым режиссером в жизни и близким другом. «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер в моей жизни, человек, который летал в космос и которого я туда провожала», — говорится в тексте сообщения. Также Кристина публично призналась Шипенко в своих чувствах. «Я люблю тебя. С тобой на разведку и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», — завершил обращение Кристина. На этом все. Услышимся.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник.

0: обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два РИС по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет.

0: или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
2: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
3: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин и мест.
2: Диктуйте адрес.
3: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
4: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
6: Эх, хорошо.
10: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
10: «Лада Альянс», Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в выделении 70 миллиардов евро для Украины. По его словам, Братислава выступает против финансирования военных расходов и кредитов на вооружение. При этом Словакия готова продолжать гуманитарную помощь Киеву, отметил он. Предложение о включении риэлторских услуг в перечень бытовых отклонено, его исключили из соответствующего проекта постановления правительства. Приравнять риэлторскую деятельность к бытовым услугам предлагал Роспотребнадзор, Торгово-промышленная палата и участники рынка были против. Определилась первая пара 1/16 финала чемпионата мира. Канада и ЮАР впервые в своей истории вышли в плей-офф Мундиаля и теперь встретятся между собой за путевку в 1/8 финала. Матч пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: о погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X. Семиместный внедорожник.

0: обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в 2 РИС по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный Обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
13: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-170-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.
14: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань-кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
15: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.

музыка, ВК-видео, ВК-видео лайв, знакомства, звонки, админ, плей. Также удалили почту Mail.ru, облако Mail.ru, были удалены Дзен, Одноклассники, Юла и Маруся. А становится ли на этом список или нет, пока не очень понятно, мы следим за ситуацией. Еще раз напомню, что для айфонов эти приложения теперь недоступны, их невозможно будет обновить и невозможно будет получать пуш-уведомления. При этом для Android-пользователей эти приложения работают, о чем только что пришла информация. Господин Песков сообщил, что пользуйтесь тогда Android-ами. Вот такая информация, и что, наверное, еще хочется добавить, это то, что если вам нужно пользоваться ВКонтакте, ну, вы всегда можете открыть какой-нибудь браузер и через него пользоваться. Такая же история действует и с Максом, поэтому в целом, так или иначе, если у вас iPhone, вы все равно пользоваться можете, поэтому, ну, как бы вот так. Это самое важное, что...

И самое важное, сегодня последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте radiorecord.ru. Вот сейчас 13.00 по Москве, в 18.00 эта специальная акция по билетам закончится. Поэтому, если вы хотите по хорошей цене урвать билеты на трансмиссию, welcome на сайт radiorecord.ru, категория 18+. Ну, все, полезная информация закончена.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Кристина Асмус призналась в любви к женатому мужчине. Об этом прямо сейчас. Актриса Кристина Асмус сделала публичное заявление, адресованное 43-летнему Климу Шипенко. Знаменитость обратилась к режиссеру в своем аккаунте в день его рождения. В поздравлении Асмус отметила, что Шипенко является для нее абсолютно ключевым режиссером в жизни и близким другом. «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня даже, когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер моей жизни, человек, который летал в космос и которого я туда провожала», говорится в тексте сообщения. Также Кристина публично призналась Шипенко в своих чувствах. «Я люблю тебя. С тобой на разведку и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», завершил обращение Кристина. На этом все. Услышимся.
3: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X. 7-место.

0: и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне.

0: 20А. Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
2: Это лето будет жарким.
3: Это лето будет ярким.
0: Сливочным.

0: комбината «Ставропольский».
1: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
2: Страчателла, моцарелла, джелато. Не.

0: моцареллы или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
1: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил, что США отошли от роли объективного посредника в украинском конфликте. По данным F-Times, после смены позиции Трампа, Вашингтон стал активнее поддерживать Киев, в том числе в вопросах военного взаимодействия. Нижняя палата парламента Румынии одобрила инициативу об объединении с Молдавией. Теперь документ направлен в Сенат, который примет итоговое решение. В случае окончательного принятия власти Румынии должны будут уведомить Молдову, а также международные организации, включая ООН, НАТО и Евросоюз. ФИФА разрешила российским юношеским сборным принять участие в чемпионате мира среди игроков до 15 лет. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. В соревнованиях смогут выступить все страны-члены ФИФА, включая Россию. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2111.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный

0: обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
1: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейный

0: Персонал подарит незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3. На входе в Парк Победы. Бабушкины грабли. Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
3: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до

0: Ставропольский поезд Дубарева Стелла Николаевна.
1: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
2: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
1: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
3: Банк «Кубань Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
4: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе правил акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kp.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КП «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
7: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
8: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
9: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
8: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Я расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, задумывались ли вы, что привыкли все делать на автомате? Особенно какие-то бытовые мелочи, где мозг как будто бы, знаете, выключается и работает по привычке. Но стоит чуть-чуть совсем изменить привычный сценарий, включается совсем другой режим работы мозга. Так вот, интересный факт из нейронауки. Наверняка вы в четверг днем хотите послушать факт именно из этой сферы. Так вот, правшам советуют попробовать чистить зубы левой рукой. И это может стать вообще самой простой, но очень эффективной тренировкой для мозга. Так что я знаю, чем мы займемся сегодня вечером. Когда привычное действие становится непривычным, нашему мозгу приходится как бы заново контролировать движение, внимание, координацию, вообще работать по-новому. Вот такие, казалось бы, небольшие изменения запускают нейропластичность. Это такая способность мозга как бы формировать новые связи и поддерживать его активность. Получается, что полезная тренировка для ума может начинаться прямо с самых обычных вещей утром и заканчиваться тоже вечером, если вы это делаете 2 раза в день. Ну а вы бы смогли неделю делать привычные действия не своей рукой, например, левой, если вы правша, или правой, если вы левша. Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд, а если уже сейчас начали пробовать, то не останавливайтесь, я с вами. Расскажу о том, что послушаем в этом часе, обещаю переключать треки левой рукой. Свежая работа от Бабина, Sweet Dreams. Совсем скоро послушаем By India, Mot and Alex Slam, Shade. Горячая работа от Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Кристина Асмус призналась в любви к женатому мужчине. Об этом прямо сейчас. Актриса Кристина Асмус сделала публичное заявление, адресованное 43-летнему Климу Шипенко. Знаменитость обратилась к режиссеру в своем аккаунте в день его рождения. В поздравлении Асмус отметила, что Шипенко является для нее абсолютно ключевым режиссером в жизни и близким другом. «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня даже, когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер моей жизни, человек, который летал в космос и которого я туда провожала», говорится в тексте сообщения. Также Кристина публично призналась Шипенко в своих чувствах. «Я люблю тебя, с тобой на разведку и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», завершил обращение Кристина. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
6: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
7: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошли.

0: Ставрополь. ИП Стубарева Стелла Николаевна.
1: Красота!
2: Какой воздух!
3: Смотрите, какие горы!
1: А какой шашлык!
4: Вася, парку поддай!
5: Эх, хорошо.
6: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
7: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
8: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
9: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
8: Диктуйте адрес.
9: Минеральные воды, Р-217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Порше. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
10: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: Рекорд. Новости.
1: Смена власти в Южной Осетии не связана с процессом возможного присоединения республики к России, заявил Дмитрий Песков. Накануне Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и перешел на работу в администрацию российского президента Владимира Путина в качестве его советника. Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку некоторых российских регионов в вопросе поставок топлива. Речь идет о регионах, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Накануне вице-премьер назвал ситуацию на внутреннем топливном рынке непростой, но контролируемой. Сборная ЮАР обыграла Южную Корею со счетом 1-0 и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Единственный мяч на 63-й минуте забил Тапела Масека, который был признан лучшим игроком матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: о погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
14: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Отличная новость для владельцев аграрного бизнеса. В банке «Кубань Кредит» действуют экспресс-кредиты для сельхозтоваропроизводителей на особых условиях. Под залог земельного участка или техники. Льготная ставка. Быстрое оформление без финансовых документов и страхование залога. Банк «Кубань Кредит» – верный помощник вашего бизнеса.
14: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд, и главное трансовое событие страны уже совсем близко. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал» от Радио Рекорд. Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. Случится все это уже 16 октября в Москве, Викей Стадиум, а 7 ноября увидимся в Петербурге, Temple of Dir. Все это «Трансмиссия Портал», и сегодня последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет, так что лучше успевайте позаботиться о своих билетах заранее, а я пока расскажу о том, что послушаем в этом часе. Потрясная совместка от Another and 54 Ultra, Talk to You. Еще здесь появится Lounge Luxury с треком Love You for Life.

Горячая работа Sony Federa, D.O.D.N., Poppy Bascom. Начнем этот час с Алия Фабин, Body Talk, это рекорд Dance. Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Прохожие стали замечать гуманоидных роботов. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость.
2: Это очень грустно.
1: Если честно, есть вопрос. Вот каждый год с одного вокзала в одно и то же время мы едем в одном и том же направлении, и там один и тот же молодой человек все не может уехать.
2: Да, кстати, у нас было одно время.
1: Мне кажется, что это странно, что он не может уехать
2: уже несколько лет. У нас на вокзале, да, они же ходили и говорили, я не могу уехать.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Кристина Асмус призналась в любви к женатому мужчине. Об этом прямо сейчас. Актриса Кристина Асмус сделала публичное заявление, адресованное 43-летнему Климу Шипенко. Знаменитость обратилась к режиссеру в своем аккаунте в день его рождения. В поздравлении Асмус отметила, что Шипенко является для нее абсолютно ключевым режиссером в жизни и близким другом. «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер в моей жизни, человек, который летал в космос и которого я туда провожала», говорится в тексте сообщения. Также Кристина публично призналась Шипенко в своих чувствах. «Я люблю тебя, с тобой на разведку и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», завершил обращение Кристина. На этом все. Услышимся.
0: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
0: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+. ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
10: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе, улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
13: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Рекорд. Новости.
1: В МИД России заявили, что Евросоюз и НАТО не демонстрируют готовности обсуждать с Москвой договор о взаимном ненападении. По словам представителя ведомства Владислава Масленникова, никаких реальных сигналов о диалоге по этим вопросам со стороны Запада не поступает. Обсуждения идут только через заявления в СМИ. Мошенники распространяют фейковый телеграм-бот, через который якобы можно получить социальные выплаты. Они представляются сотрудниками соцслужб и просят оплатить талон, после чего обещают перевод денег. В полиции предупреждают, что это схема обмана. Государственные органы не оформляют выплаты через телеграм-боты и не требуют оплату за их получение. Сборная Мексики уверенно обыграла Чехию со счетом 3-0 и со 100% результатом выиграла группу А на чемпионате мира. Все голы мексиканцы забили после перерыва, а одним из авторов мячей стал Матео Чавес, которого признали лучшим игроком встречи. Мексика завершила групповой этап с 9 очками и вышла в плей-офф с первого места. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2111.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X по городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО Т-Банк. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
14: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

Главная танцевальная радиостанция России на связи в эфире Радио Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Алена, у меня для вас просто потрясающие новости. В этом году мы строим электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах. Петербург, Москва и Нижний Новгород. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета ВК-фест. И вот самые главные даты, которые вам стоит запомнить. 4-5 июля Петербург, 11 июля Нижний Новгород, 18-19 июля Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте, ну а состав артистов смотрите на нашем сайте radiorecord.ru 0+. Ну а сейчас расскажу о том, что послушаем в этом часе. Свежая работа от Chris Nitro, Celebrate the Love. Отличная работа от Afrojack, Lucas and Steve, Control. В часе появится Pinal, To Corazon. Еще чуть позже здесь Sound of Flame.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Кристина Асмус призналась в любви к женатому мужчине. Об этом прямо сейчас. Актриса Кристина Асмус сделала публичное заявление, адресованное 43-летнему Климу Шипенко. Знаменитость обратилась к режиссеру в своем аккаунте в день его рождения. В поздравлении Асмус отметила, что Шипенко является для нее абсолютно ключевым режиссером в жизни и близким другом. «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер моей жизни, человек, который летал в космос и которого я туда провожала», говорится в тексте сообщения. Также Кристина публично призналась Шипенко в своих чувствах. «Я люблю тебя. С тобой на разведку и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», завершил обращение Кристина. На этом все. Услышимся.
0: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X. Семиместный внедорожник.

0: обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
1: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
5: Савадеха, Инде.
6: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет!

0: или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
1: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.

0: Рекорд. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и призвала участников рынка соблюдать принципы ответственного ценообразования. Сейчас служба проверяет формирование цен в мелкооптовом сегменте, включая поставки топлива независимым АЗС и аграриям. Четверть россиян считает, что искусственный интеллект не сможет выполнять их рабочие задачи, сообщают эксперты. За год оценка возможностей искусственного интеллекта снизилась. Особенно это заметно в колл-центрах. Оценка автоматизации упала с 52 до 38%. Более скептичными стали пиар-специалисты и бухгалтеры. Сборная Марокко одержала волевую победу над Гаити со счетом 4-2 в матче чемпионата мира. Проигрывая по ходу встречи, марокканцы сумели переломить игру и обеспечить себе уверенный успех. Лучшим игроком матча признан Ашраф Хакими, который отметился голом и результативной передачей. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Сегодня до 18.00 – последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте Радио Рекорд 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь.
4: А я хотя бы украл табличку на выезде из Лоха. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они хотят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самое что есть.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: О погоде.
6: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
5: О погоде.
7: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X.

0: обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
1: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
12: «Лада Альянс», Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
1: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, главное трансовое событие страны от рекорда возвращается. Уже этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». В портал с вами отправимся непременно. Три иностранных артиста: Ронский Спит, Ален Уотс, Рэм. Ну и, конечно, российские звезды трансмузыки. 16 октября Москва, VK Stadium. 7 ноября Питер, Temple of Zir, «Трансмиссия Портал». Ну и внимание! До окончания предпродажи билетов по специальной цене на сайте Радио Рекорд остается ровно час. Друзья, вот сами думайте, как потратить этот самый час. Я бы на вашем месте ни минуты своего времени личного не теряла. Так что думайте и вообще успеете купить билеты. Да, до 18 часов. 18+, не забываем. Кэлвин Харрис в этом часе. Satisfy.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Кристина Асмус призналась в любви к женатому мужчине. Об этом прямо сейчас. Актриса Кристина Асмус сделала публичное заявление, адресованное 43-летнему Климу Шипенко. Знаменитость обратилась к режиссеру в своем аккаунте в день его рождения. В поздравлении Асмус отметила, что Шипенко является для нее абсолютно ключевым режиссером в жизни и близким другом. «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер в моей жизни, человек, который летал в космос и которого я туда провожала», — говорится в тексте сообщения. Также Кристина публично призналась Шипенко в своих чувствах. «Я люблю тебя. С тобой на разведку и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», — завершил обращение Кристина. На этом все. Услышимся.
0: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник.

0: обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Как вас зовут?
4: Олеся Зотина.
3: Чем вы собираетесь заняться?
4: Дизайном интерьеров.
3: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
4: Зачем столько?
3: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
4: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
5: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
9: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
10: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
9: Диктуйте адрес.
10: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 04 71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
11: Это лето будет жарким.
12: Это лето будет ярким.
13: Сливочное.

0: натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
1: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Не.

моцареллы или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Рекорд. Новости.
1: Оперштаб Крыма сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Количество поездов в Таврия, ежедневно следующих в Крым и обратно, будет уменьшено, сообщил глава региона Аксенов. Ранее власти Крыма предупредили, что приостанавливают прием детей в лагеря до конца лета. С 21 июня АЗС республики не продают топливо физическим и юрлицам. Его допускают исключительно транспорту госслужб. В Минтрансе заявили, что вводить ограничения или запреты для праворульных автомобилей пока не планируется. Ведомство уточнило, что сейчас ведется лишь аналитическая работа по оценке рисков вождения для повышения безопасности дорожного движения, и речь не идет о каких-либо ограничительных мерах. Сборная Бразилии уверенно обыграла Шотландию со счетом 3-0 и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе. Главным героем встречи стал Винисиус, оформивший дубль и признанный лучшим игроком матча. Теперь на его счету 4 гола на турнире, и он входит в число лучших бомбардиров нынешнего мундиаля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лент.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный

0: обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
1: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Красота!
5: Какой воздух!
6: Смотрите, какие горы!
7: А какой шашлык!
8: Вася, в парку поддай!
9: Эх, хорошо.
10: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
11: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
16: Автомобили Белджи у официального дилера «Артекс Групп».
17: «Артекс Групп».
16: Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
18: «Белджи». Надежность в движении.

0: 49-49-91.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама нефта, ООО «Каркоби», УГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. И сейчас будет новость, раздражающая меня, а потому что я имею смелость смотреть своему триггеру в глаза. Мужчина закричал громче раската грома и установил рекорд. Далее подробности. Австралиец Джозеф МакГрейл выдал крик громкостью 122 децибела и попал в книгу рекордов Гиннесса. Это супер громко, друзья мои. И этот рекордный звук он издал в эфире радиостанции. Вот что меня больше всего триггерит. Я сразу представляю, как ко мне в эфир, прямой, конечно, федеральный, на интервью приходит человек и вопит. Да я бы просто свалилась бы от ужаса, мне кажется. Он произнес слово «сейчас». Now на английском языке. В общем, друзья, седьмой попытке ему удалось превзойти достижение, державшееся с 94 года. Потом он на два дня потерял голос, доорался и довопился. Вы вообще заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и рассказывайте. А может быть, вы обладаете какими-то уникальными способностями? Может быть, вам тоже пора в книгу рекордов Гиннесса? Пишите об этом, а я почитаю обязательно. Робин Шульц в этом часе «Bad Time».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Прохожие стали замечать гуманоидных роботов. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость.
2: Это очень грустно.
1: Если честно, есть вопрос. Вот каждый год с одного вокзала в одно и то же время мы едем в одном и том же направлении, и там один и тот же молодой человек все не может уехать.
2: Да, кстати, у нас было одно время.
1: Мне кажется, что это странно, что он не может уехать уже несколько лет.
2: У нас на вокзале, да, они же ходили и говорили, я не могу уехать.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Кристина Асмус призналась в любви к женатому мужчине. Об этом прямо сейчас. Актриса Кристина Асмус сделала публичное заявление, адресованное 43-летнему Климу Шипенко. Знаменитость обратилась к режиссеру в своем аккаунте в день его рождения. В поздравлении Асмус отметила, что Шипенко является для нее абсолютно ключевым режиссером в жизни и близким другом. «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер моей жизни, человек, который летал в космос и которого я туда провожала», говорится в тексте сообщения. Также Кристина публично призналась Шипенко в своих чувствах. «Я люблю тебя, с тобой на разведку и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», завершил обращение Кристина. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне. Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года. Выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до

0: Куда? Ставрополь. ИП Стубарева Стелла Николаевна.
1: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета. В каком магазине?
2: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
3: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
4: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
5: Технологичный и современный кроссовер.
4: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес». Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
6: Не оферта. ООО «Гермес». Срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.
7: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
8: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
9: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Парламент Грузии окончательно одобрил закон об уголовной ответственности за фиктивные браки ради получения вида на жительство. Такие случаи будут выявляться при собеседованиях с иностранцами, оформляющими ВНЖ. За нарушение предусмотрены штраф, домашний арест или лишение свободы до 2 лет, а также выдворение из страны и запрет на въезд до 10 лет. Apple без уведомления удалила приложение ВК из App Store, сообщили в компании ВК. Из-за этого пользователи могут столкнуться с проблемами, в том числе перестанут приходить пуш-уведомления. Также из российского App Store исчезли Одноклассники, Дзен и другие приложения ВК, включая ВК-музыку, мессенджер и видео. Сборная Катара проиграла Боснии и Герцеговине со счетом 1-3 и завершила выступление на чемпионате мира. Боснийцы забили 3 мяча, а у катарцев единственный гол записал Хасан Аль-Хаидес. Кроме того, в матче был автогол защитника Катара после давления со стороны Эдина Джека. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.

0: детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Дэнс лето.
6: На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лухов защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лохотуристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнутать. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавч или в Умницу? Просто переименуйте.
3: По своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом что есть.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще

0: Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
1: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
2: Банк «Кубань Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
0: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе правил акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kg.ru или по телефону звездочка 2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
0: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальные выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость, скажем так, про некие небесные кренделя. Российский инженер уехал в Парагвай, бросил все и открыл мебельное производство вообще с нуля. В 43 года молодой человек выгорел, устал от офиса и вместе с супругой перебрался в Южную Америку. Деревом раньше не занимался, сейчас его бизнес приносит около 12 тысяч долларов в месяц. Между прочим, неплохо, я считаю. Вот смотрите, человек, может быть, всю жизнь об этом мечтал, раз и воплотил в жизнь. Друзья, рассказывайте, вот вы-то вообще о чем мечтаете и вообще чем бы вы занимались, если бы, ну, не надо было бы работать? Пишите об этом, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Бобина в этом часе, свежая работа, Sweet Dreams.

0: на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Кристина Асмус призналась в любви к женатому мужчине. Об этом прямо сейчас. Актриса Кристина Асмус сделала публичное заявление, адресованное 43-летнему Климу Шипенко. Знаменитость обратилась к режиссеру в своем аккаунте в день его рождения. В поздравлении Асмус отметила, что Шипенко является для нее абсолютно ключевым режиссером в жизни и близким другом. «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер в моей жизни, человек, который летал в космос и которого я туда провожала», — говорится в тексте сообщения. Также Кристина публично призналась Шипенко в своих чувствах. «Я люблю тебя. С тобой на разведку и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», — завершил обращение Кристина. На этом все. Услышимся.
3: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
17: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
16: Дим, отвези меня сюда.
17: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
18: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды?

0: Гермес. Ставрополь. Южный обход 57/2. Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на «Джили Атлас» на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус. Это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус. Вкусная кухня. Честные цены. Приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
3: Это лето будет жарким.
4: Это лето будет ярким.
0: Сливочным.

0: Рекорд. Новости.
1: Ассоциация туроператоров России предупредила о новой мошеннической схеме в отношении российских туристов. Злоумышленники требуют доплату за якобы подорожавшие отели и билеты и отправляют фишинговые ссылки для оплаты. В ассоциации призвали не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные и обязательно проверять информацию через официального туроператора или турагентства. Российские власти вступят в контакт с Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений, заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов. Решение Apple удалить приложение ВК бьет по интересам не только пользователей из России, но и в целом миллионам русскоязычных. Неймар не смог сдержать слез после победы Бразилии над Шотландией на чемпионате мира со счетом 3-0. Форвард вышел на замену во втором тайме и впервые за долгое время сыграл за сборную после травм. После матча он признался, что был очень эмоционален и поблагодарил Бога за возможность снова помочь команде. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лухов защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь.
4: А я, хотя бы, украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они хотят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом что ли.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: О погоде.
6: Партнер выпуска — компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
5: О погоде.
7: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас.
8: Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
9: Рекорд 101 FM.
10: Для аудитории старше 12 лет.
11: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
12: Категория 0+.
13: Красота.
14: Какой воздух.
15: Смотрите, какие горы.
16: А какой шашлык.
17: Вася, в парку поддай.
14: Хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
18: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
19: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
20: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
21: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90 90 71.

0: Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московское, эта радиостанция называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И как всегда, стало быть, по будням дня, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, мы будем обсуждать, а главное, анализировать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, многие большие и умные люди прошлого за свои умные высказывания тогда сегодня были бы за решеткой или в лучшем случае просто отменены. Дарвин говорил, что мужчины превосходят женщин во всем. Тот самый автор Декларации о независимости Томас Джефферсон рассуждал о природной неполноценности чернокожих рабов. Шопенгауэр так вообще писал, что женщины — это недоразумение природы, не говоря уже подозрительно пацифистских высказываниях Льва Толстого. За все это сегодня статья, ну или в лучшем случае общественное осуждение, и поэтому нас здесь не интересуют хоть и славные, но похабные мыслители прошлого. Нас интересуют пусть и средние, но порядочные, иногда горячие умы современности. И поэтому мы здесь обсуждаем не сомнительную философию и литературу, а простые, нормальные человеческие новости, как обычно в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: У россиян диагностировали бензиновую тревожность. Так психологи между собой называют страх остаться без машины из-за возможных проблем с топливом. По данным журналистов, пока такие случаи выявили как минимум у 3 мужчин. Во время консультации выяснилось, что опасения из-за бензина постепенно перерастали в сильную тревогу за привычный образ жизни и уверенность в себе. Психологи отмечают, что справиться с таким состоянием обычно помогает переключение внимания на более важные вещи и отказ от постоянного чтения новостей о топливе.
2: Бензиновая тревожность? То есть у россиян и такая тревожность есть, бензиновая? Значит, вот когда они массово скупают гречу, это гречневая тревожность?
1: Получается, да. А раньше, когда еще не было автомобилей, была лошадиная тревожность.
2: Это самое страшное. А когда они боятся, что закроются интим-шопы и исчезнут секс-игрушки, это как дилдо-тревожность? Или как?
1: Ну,
2: тревога?
1: XXL-тревожность.
2: Слушайте, вот век живи, век учись. И познавай, каких только у россиян не было тревожностей. Значит, там и банковская тревожность, кредитная там тревожность, ценовая, сексуальная, анальная тревожность, да, есть и такая.
1: Но психологи не подтверждают.
2: Но
1: это теория.
2: Не хотят палиться психологи, а вообще она есть. Потому что даже вот есть такое выражение психологическое, известный вот этот термин, «очко играет».
1: Так, а может оно играть и при бензиновой тревожности? Это универсальная игра.
2: Да, а тут надо тогда разбираться, бензиновая или такая. А вот теперь, да, еще напасть и бензиновая тревожность. Значит, в чем там, значит, по данным журналистов, чтобы это не были заданные, было сказано, пока такие случаи выявили как минимум у 3 мужчин. Угу. А вот тут я так немножко стесняюсь спросить, а эти 3 мужчины, это кто? Это типа директор, замдиректора и бухгалтер АвтоВАЗа? И тогда, тревога понятна, потому что нет бензина, вас совсем покупать не будут. Хотя вас бензин
1: тоже... Нет, я уверен, что с АвтоВАЗом нет никакой тревожности, тем более...
2: А кто это трое?
1: Мы все знаем, бухгалтер АвтоВАЗа – женщина. Ну, это же известная, открытая информация. Трое мужчин, но это может быть, знаете кто? Это может быть группа Иванушки Интернешнл. Качок, рыжий и мелкий.
2: А почему?
1: Ну, как-то они вместе держатся все время. Трое, как бы.
2: Мелкий? Он мелкий по отношению к ним в том смысле, что они дедушки уже.
1: В общем, какой
2: там новенький. Нет, не знаю, а почему именно они тревожны? Может быть, эти трое — это у кого бензиновая тревожность, но не из-за автомобиля. Не потому, что они заливают его в бак, а потому, что они его нюхают. И вдруг он исчез. Знаете, бензиновые сомелье. Какие?
1: Возможно. Как ни крути, это уже официальный медицинский диагноз.
2: Нет, да, конечно, психологи уже между собой называют страх остаться без машины, да, бензиновой тревожностью. И самое главное, что он, да, вызван... Ну, на самом деле он не вызван-то не из-за бензина. Бензин — это просто, это следствие. Основной страх — это, как было сказано, остаться без машины. Конечно, его можно понять. Сегодня же остаться без машины, что это такое? Это

0: В час. Это реально страшно. Вы понимаете, как еще передвигаться? Ну и самое главное, вот вы можете себе представить, без автомобиля, это же тетеньки не поймут, если ты не на китайском там кредитном. Если ты хотя бы кредитный китаец должен быть. Хотя, кстати, давайте признаем, что в наше время, если мужик на китайце, это как-то было не очень хорошо. Не, это другое.
1: Какой в наше время?
0: Я просто помню такой случай, мужик на китайце, но неважно.
1: Я не жил в то время. Но нас уже успокоил какой-то начальник, не помню, то ли какой-то чиновник, то ли какой-то депутат. Он сказал, что это хорошо, потому что пешком ходить полезно. Вот все как бы двигаться полезно, нехватка движения. Ну хорошо, если это болезнь, то можно больничный получить?
0: По бензиновой тревожности?
1: Да, то есть прийти как бы...
0: Разумеется. А если ты хочешь прям такой, ну, большой больничный на месяц, я могу вот претендовать на прям такой серьезный больничный с выплатой, если у меня дизельная тревожность?
1: Возможно, да. А если еще дизельная паника, это высшая степень.
0: А если газовая? Если я на газу? Такая паника, что газ! Газ пошел. Ну, да, это, конечно, ребята, с одной стороны, конечно, это плохо, но это, с другой стороны, и хорошо. Да, всегда умеете видеть возможности. Можно за бензиновую тревожность, можно получить больничный. Да, а если, например, у тебя пропановое, как это называется, пропановое недержание?
1: Пропан вывалился когда?
0: Ну, и на самом деле, ведь... Вот давайте, вот не надо, там бензиновая у них тревожность, это у трех мужиков зафиксировано. Самая, на самом деле, самая большая бензиновая тревожность должно быть у радиоведущих. Потому что, ну, сами понимаете, да, так сказать, нету автомобиля, значит...
1: Но мы теряем слушателей.
0: Да, потому что слушают в основном только в автомобиле.
1: Теряем слушателей, теряем рекламу. Теряем рекламу, теряем деньги.
0: Да вообще, это просто жуть. А вы представляете, какая бензиновая тревожность у авторадио?
1: А у дорожного?
0: Да это вообще просто бензиновая паника. Зато радио Ваня потирает руки. Потому что у Вань-то в России проблем вроде нет.
1: Да. И радиодача тоже вся в шоколаде. Там они все на даче сейчас.
0: Да, бензина вроде не нужен. Хотя, а шашлыки? А, хотя есть же розжиг.
1: А, подожди, да. А косить траву бензиновой газонокосилкой?
0: Видите, значит, у радиодачи тоже.
1: Да, все попали.
0: Все, да, все замазаны. Но у нас, и поэтому у нас вам вопрос. Дорогие товарищи, ведь, смотрите, тревожность есть у всех. Даже вот мы не знали, еще вчера думали, что ее у вас такой нет, а сегодня уже есть такая тревожность.
1: У вас троих наших слушателей.
0: И мы обращаемся даже к четвертому, к каждому из вас. Подумай внимательно, только не надо говорить, что нет. Какая у тебя тревожность? Чего ты опасаешься? За что ты боишься в будущем? И прямо сейчас. Вот прям боюсь, что исчезнет. А ведь самый большой страх то, что что-то исчезнет.
1: Да, и симптомы этой тревожности. Как вот что там у тебя там трясется, дрожит там и жим-жим там, ну вот какие-то такие. Пиши, почитаем все.
0: Это интереснее, чем... Что трясется, это значительно интереснее. Да, ну а если не обязательно трясется, бывает же просто выпадает, да, чешется, да, выходит, да. Вот у вас что? Вот это что такое вышло?
1: Это у меня чакры открылись.
0: Пишите, обсудим в народных новостях.

0: бизнес. Миллиардер посетовал, что ценный ресурс расходуется человечеством, тогда как он все больше нужен для работы и развития ИИ. «Печально, но люди потребляют воду, а не дают реализовываться потенциалу ИИ», заявил основатель Amazon. При этом конкретных способов решения этой проблемы Безос не назвал.
1: Как это не назвал? Еще как назвал? Хорош воду хлестать. Хорош расходовать ее на фигню, то есть на себя. Оставь ее ИИ, да? Очень конкретное решение. Вот сейчас потянулся к бутылке. Вот подумай, да? Как, помните, плакат был? Товарищ, береги воду, оставь его искусственному интеллекту. Сдохни от жажды, спаси ИИ.
2: То есть у Безоса в кране нет воды теперь, да?
1: У него есть. Он же все-таки миллиардер.
2: Чертовы водохлебы этого.
1: А мы, конечно, правда, потому что ты со своим ИИ здесь больше в этом мире не нужен. Что у тебя за, в смысле, со своим не ИИ, а просто И. Да, за тебя искусственный интеллект все сделает. Только вот я, знаете, я не очень понял. Значит, люди пьют слишком много воды и мешают развитию искусственного интеллекта. А вот зачем ИИ для развития вода? Где вообще у искусственного интеллекта искусственный рот, чтобы ее в нее как бы воду залить?
2: Ну, там она тратится, видимо, имеется в виду на охлаждение сервера.
1: Нет, это понятно, но подождите, ну, то есть и такой водохлеб, да, что
2: да.
1: Что даже настолько водохлеб, что мы должны отказаться.
2: Конечно,
1: от воды.
2: Да. От крипты отказаться,
1: а куда ему?
2: Вот говорят,
1: нет,
2: что
1: на самом деле для меня тоже не так очевидно, потому что, ну, мы это знаем, да, сервера, ну, для охлаждения. Я вот ничего не слышал до сих пор, что ИИ требуется охлаждение. И тут у меня вот такой вопрос. Нет, это возможно так, это не значит, что это не так. Но вот я это сейчас узнаю косвенно отсюда, что ИИ требуется охладить.
2: Да?
1: Ну, послушайте, ну насколько? Потому что для меня это реально что-то новенькое, что, значит, ИИ для развития нужна вода. Я еще понимаю, что там, если бы он сказал, там, искусственному интеллекту для развития нужна водка. Ну, там чисто посидеть, там, обмозговать, там, да? Или водка это...
2: Водка это тоже вода, как бы, в некотором роде.
1: Но ей, как бы, наоборот...
2: По большей части.
1: Но ей не остудишь, да?
2: Ей, наоборот, разгорячишь. Холодненькая.
1: Ну, Безосу-то водка нужна, чтобы делать такие веселые заявления?
2: Ну, возможно, да.
1: Как он же не просто так это сделал. А вот, знаете, у меня такой вопрос насчет искусственного интеллекта. А искусственному интеллекту вот для развития, а ему Айран не нужен?
2: Айран, не знаю, а вот казахскому искусственному интеллекту кумыс нужен стопудов.
1: Нет. Любому искусственному интеллекту, на самом деле, если подумать, нужен Айран, потому что, знаете, иногда он дает такие ответы, что у меня есть строгое такое ощущение, что он с Будуна.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: на Радио Рекорд.
1: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Кристина Асмус призналась в любви к женатому мужчине. Об этом прямо сейчас. Актриса Кристина Асмус сделала публичное заявление, адресованное 43-летнему Климу Шипенко. Знаменитость обратилась к режиссеру в своем аккаунте в день его рождения. В поздравлении Асмус отметила, что Шипенко является для нее абсолютно ключевым режиссером в жизни и близким другом. «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер моей жизни, человек, который летал в космос и которого я туда провожала», — говорится в тексте сообщения. Также Кристина публично призналась Шипенко в своих чувствах. «Я люблю тебя. С тобой на разведку и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», — завершил обращение Кристина. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 000 рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Строчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы...

0: или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: кража века произошла в Петербурге. Сотрудницы банка вынесли из хранилища почти 9 тысяч золотых монет Георгий Победоносец стоимостью более 2 миллиардов рублей. По версии следствия, начальница отделения и ее подчиненные месяцами выносили золото частями и продавали его в другие банки. Выручить удалось около 1 миллиарда 600 тысяч рублей, и еще 400 миллионов они потеряли из-за продажи по заниженной цене. Незадолго до ареста у одной из женщин появились несколько БМВ и элитный коттедж, а ее коллега поставила в соцсетях статус «кайфую». Само золото до сих пор не найдено.
1: Кайфую! Ну, вообще, да, если в России у какого-нибудь сотрудника появился статус «кайфую», это значит точно что-то украл. А если уж у сотрудника банка такой статус, то можешь быть уверенным, что разворовано все так, что жди банковский кризис. Вообще слово «кайфую»...
2: Сама виновата, запалилась. Та вот с коттеджами и БМВ не запалилась, как бы, а это запалилось и потянуло еще свою подельницу.
1: Конечно, потому что
2: кайфует
1: та,
2: она.
1: У той два... Потому что та два БМВ купила.
2: Несколько, там сказано.
1: Несколько. И значит, ну, их все видели. А это владела ими тайно в гараже и просто кайфовала.
2: А может не кайфовала, не владела, просто кайфовала. Может, она и до этого, может, кайфовала, как бы. Такой веселый человечек, знаете, такой на позитиве, как говорят.
1: Всегда, да. И, кстати, а сейчас, после того, как ее...
2: Сейчас уже статус поменялся.
1: А какой?
2: Как это выйти? В активном поиске. Такие же бывают, есть такой статус?
1: Чего? В активном, да, в активном поиске хорошего адвоката.
2: И все сложно, там еще такой статус есть.
1: Да, да, и, значит, ну, в чем смысл? Это поразительно. Значит, в чем смысл всего происходящего? Чего-то. Значит, кража века, это сказать?
2: Ну, как раз только воровали. 9 тысяч золотых монет.
1: Окей. Из банка вынесли. Не сказано, кстати, какого. Вы знаете, тут я, конечно, немного охренел, потому что... А что, у нас в ходу золотые монеты? Потому что... А откуда они их вынесли? Я надеюсь, как бы из хранилища, да? Из так называемых, из резервов, да? А нет, потому что, а вдруг из кассы Сбербанка? Потому что я вот, например, себя чувствую лохом, что у меня нет золотых монет, только серебряные ложки от бабушки.
2: То есть вообще нет никаких пиастр у вас,
1: вообще бонов, ничего, ничего.
2: Тайлеров.
1: А в банке они есть. Не, ну понятно, что они в резервах там лежат. Но откуда они? А в если это просто резерв, это хранилище, оттуда вообще не вынести.
2: Ну они же сотрудницы, вот. А вам не вынести,
1: мне не вынести. Нет, а даже сотрудницам я не уверен, как это можно вынести. И, кстати, у меня вопрос, если в банках так в ходу золотые монеты, а кредит золотыми монетами дают, вот можно взять микрокредит золотом, маленьким там, например, золотым зубом насыпят?
2: Или на пол монеточки, знаете, так вот.
1: Потому что, да, сейчас есть смысл брать только золотом, потому что бумажные деньги, они стоят как обычные удаленные зубы, такие, знаете, ну, уже такие черные. Золотыми зубами я бы взял, но знаете, что самое главное? Там же было сказано, значит, по версии следствия, да, типа, значит, одна начальница, да, другая ее подчиненная, они, типа, месяцами выносили золото, там, частями продавали ее в другие банки. Продавали в другие банки. То есть... Я правильно понял, что другим банкам, значит, то, откуда они взяли эти золотые монеты, было пофиг, да, то есть этот банк не волновал, то есть они даже не выяснили, что это сотрудница другого банка, да, типа просто конкуренту подгадить, да, банку «Золотой дождь», из которого они выносили, или что, потому что они что, не могли это пробить, что ли?
2: Ну, вот тут, кстати, такая подозрительная штука возникает, смотрите, они потеряли 400 миллионов из-за продажи по заниженной цене, если они продавали их в банке цена фиксированная, то есть там невозможно торговать. Занижать цену. Тут что-то мутное, какая-то
1: история. Вот отсюда у меня вопрос. Значит, выносили монеты. А вот мне интересно, а вот если бы они из своего банка сперли из ячеек там документы? Или, знаете, там бабушкин, скажем, изумрудный кулон с надписью там «Алевтине на 80-летие». Знаете, такое бывает, да? То есть, вот другие банки бы тоже такое взяли? Ну, например, там просто вот, типа, вот есть, смотри, вон.
2: Ну, не факт, как бы. Там бабушка, видимо, по Алевтине проверяет свой кулон, как бы,
1: нет, там, ежедневно. Нет, бабушка, это плевать. Банки другие бы взяли, а документы, например, нотариальную доверенность, там, на право собственности дома на Игоря Самуиловича, например.
2: Можно.
1: Другие банки возьмут, ну так, по дешевке там буквально.
2: А что значит банки по дешевке?
1: А я не знаю.
2: Это не рынок, знаете, когда ты с таджиком из Дады не торгуешься.
1: Получается, что рынок. Значит, и самое главное, подчиненные месяцами выносили золото частями. А частями это как? Ну, то есть, ну, типа, как бы, ну, по небольшой горстке монет, да? То есть, идет там на проходной, да? То есть, проходит через металлодетектор, что-то звенит. Что там у вас там? А, это так, немного золотых монет, сдачу дали в магните.
2: А вообще?
1: Да, а, ну, тогда проходите, да? Так, что ли, это было?
2: Ну, возможно. Есть же такой проверенный способ, как веками этих всех контрабандистов, как бы, жуликов. В попе!
1: А, Георгий В попе?
2: Вот, как помните, ловят
1: сегодня. Понимаете?
2: А иногда не ловят.
1: Нет, секунду. А что, в попе можно?
2: В копилке, знаете, для монетницы. Ну, кто проверит, если она сотрудница, если начальница какая-то?
1: Нет,
2: кто?
1: Нет,
2: Галина Ивановна, ну-ка давайте посмотрим.
1: Нет, простите, а металлодетектор зад не ловит?
2: Он говорит, это у меня вот в кармане мелочь.
1: Или зад зубы в попе? Что? То есть, если у тебя при выходе есть немного золотых монет, пусть даже и в попе, там, или в носках, да, это ничего, да, это...
2: Ну, то есть, по чуть-чуть.
1: Так как бы, они извиняются.
2: А может, они ход прорыли, как бы, подземный?
1: Выносили, говорят, по чуть-чуть. Если под землю, то все бы вынесли.
2: Да.
1: Проносили, значит, в поп. Может быть, не в своей. Ведь бывает, знаете, какой-то сотрудник, которому все доверяют.
2: Курьер.
1: Может, директор. Да, ему тихонечко Можно же сотруднику какому-нибудь тихонечко
2: в задницу. На корпорате подпоили его, да, и напихали, нафаршировали его просто как гуся.

0: Выборы в Госдуму обойдутся бюджету более чем в 31 миллиард рублей. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, на организацию голосования предусмотрено 27 миллиардов рублей. Еще 4,1 миллиарда правительство выделило из резервного фонда на информирование и оповещение избирателей во время избирательной кампании.
1: 31 миллиард! Слушайте, ну это вообще недорого за такие-то острые ощущения. И смотрите, ведь ты же никогда не знаешь, кто на этих выборах победит. Сегодня там, значит, у нас кто в Думе там? Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР там, да?
2: То есть 5 лет... люди.
1: Да, новые люди.
2: Не забывайте.
1: 5 лет назад Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, новые люди. 10 лет назад Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, там, ЛДПР. 20 лет назад то же самое. Но! Ведь в этот-то раз, а вдруг вместо Единой России, КПРФ, Справедливой России, ЛДПР и новых людей, а вдруг изберут какие-то другие партии? Например, там, эсеров, или РСДРП, или конституционных демократов, или партию трудовиков, да, ведь есть же шанс. Или вообще, знаете, а вдруг изберут партию квадроберов, падалтонисистов, или вообще урбанистических садоводов, например.
2: А что за партия трудовиков? А физруков партия есть?
1: А вдруг? Вот я и говорю. И, конечно, на это стоит потратить 31 миллиард рублей. За такие, как бы, острые ощущения, за такие американские горки. Ведь мы всегда, как, знаете, как на чемпионате мира вот сейчас по футболу, мы не знаем, а вдруг вот вообще же все изменится, да, вот так, да, раз. Поэтому, конечно, стоит, разумеется. И 31 миллиард, это реально недорого.
2: Это недорого, но у меня есть вопросики, серьезные. Давайте почитаем чужие деньги, это всегда приятно. Смотрите, они собираются раздать 27 миллиардов рублей на организацию выборов. То есть, ну, на урны там, да, вот на этих вот, как бы, все, кто мониторит это все. Еще 4,1 миллиарда из резервного фонда выделило правительство, чтобы это не значило, на информирование и оповещение о выборах. То есть, это правильно, там, да, телевизионные ролики, там, в интернете, там, то все. Но где-то, у меня серьезный вопрос, как бы, дорогое правительство, где статья расходов на буфет? Там же всегда, ну, как бы, самое главное, там буфет, пирожки, плюшки.
1: Вы
2: всякие.
1: Странный попочки. Человек, вам же сказали, 27 миллиардов на организацию. А организация, из них 26 миллиардов на пирожки.
2: Меня отпустило.
1: И на беляш.
2: Все, так, все.
1: Вы что думаете, беляша не будет в этот раз?
2: Спасибо, спасибо, да.
1: Конечно, все нормально, не волнуйтесь. И так вот, знаете, вот у меня такой просто вот, не знаю, просто вопрос. Это я даже, как бы, ну так, знаете, может быть, раз мы все уже знаем, кто на этих выборах победит, в каком процентном соотношении, примерно, по крайней мере.
2: Ну, примерно.
1: И с каким результатом. Может быть, тогда вот этот вот 31 миллиард, его сразу потратить на что-то другое? Ну, например, на развитие действующих депутатов. Вот, знаете, как вот Безос сказал, что как вот на ИИ, для развития ИИ нужны, как бы, нужна вода, да? А для развития наших депутатов нужны деньги. И вот, чтобы этот 31 миллиард не разворовали, эти проклятые курьеры, доставщики и почтальоны, да, разумеется. А может быть, сразу их дать, поделить всех, переизбрать? Вот и
2: а может быть, сразу более благородно можно поступить? Можно, вот вдруг кого-то не выберут, который из ныне действующих. Ну, может такое быть? Ну, может, да. И вот им эти деньги отдать, кого не выбрали, в качестве компенсации. Вот, типа, ты уже не депутат, но вот тебе деньги.
1: Хорошая идея, и как раз именно в том, что таких не будет. Ставка на зеро. А вообще, конечно, да.
2: Хоть попытались, что ли. Все.
1: Ну, тогда бы, может быть, многих и не было, кстати. На таких условиях.
2: Если один уйдет, ему все ва-банк, то есть на зеро поставил.
1: Да, хорошо.
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд.

0: супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.

0: как обычно, немножечко покидались в вас. Теперь ваша очередь подобрать и кинуть в нас это обратно. Время для народных новостей. Так мы называем то место нашей программы, где вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, понаписали кучу всего, а мы кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Это называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, тут у нас выяснилось, что психологи обнаружили у россиян, диагностировали, будем научным термином пользоваться, новую тревожность, а именно бензиновую. Тем самым увеличив ее, оповестив нас об этом, еще во много раз увеличив. Мы спросили тебя, есть ли у тебя бензиновая тревожность или какая-нибудь другая тревожность? По поводу чего ты тревожишься? И, в общем, наш слушатель чрезвычайно тревожный, накидал кучу различных тревожностей, и вот кое-что из них. А то Андрей пишет: «У меня клещевая тревожность. 3 дня назад меня один укусил за яичко. С тех пор дрестаю и, в общем, хреново. Сегодня сдавал кровь на анализ. Надеюсь, лайма не будет».
0: Его укусил за яичко клещ? А почему он это называет клещевой тревожностью, а не яичковой? Это совсем... Знаете, клещевая тревожность — это просто, когда тебя клещ укусил. А когда за яичко — это уже яйцевая. Кстати, давайте я ему позвоню. На самом деле, я ему позвоню обязательно, потому что это... На самом деле, вот очень хорошее, очень показательное сообщение, потому что наш народ, вот до бензина массово, летом, по крайней мере, он чем тревожился? Клещи. Причем он начал тревожиться еще зимой. Его начали пугать, я не знаю кто. Да. Нет, конечно, потому что клещи, они более-менее везде, да? Я вот, правда, знаете, у меня мама геолог, и мы в детстве ездили в так называемые экспедиции, там, поле и так далее. И я в этих экспедициях там очень часто был. И на меня эти клещи, каждый день с меня их там, что-то, знаете, как бы их примерно выдирали, вот как примерно, знаете, как вот иногда жену мужьям выдавливают прыщи.
1: Так.
0: И были такие штуки даже какие-то, назывались энцефалитки. Их, правда, никто не носил. Так вот, знаете, ну,
1: это на мне... Это комбинезон, да, такой?
0: Ну, какая-то фигня, да. Да их вообще это не имеет никакого значения. На мне клещ... Смотрите, вот, даже, по-моему, один еще остался. Вот это что, кстати?
1: На память его, да?
0: Да. Так вот, это а вот... сейчас, да, слово клещ... Ну, знаете, сейчас... Страшнее... Я должен... Вот скажите честно, что для вас страшнее? Когда в бане мыло упало и надо поднимать? Или клещ?
1: Ну, во-первых, у меня в бане мыло не падает, но у меня на веревочке.
0: Правильно. Вот это... А клещ?
1: А клещ меня кусал в пупок. Это было очень неприятно.
0: При каких обстоятельствах? В бане? Ну, так надо было намываться. Нет, как, где вы подцепили?
1: После леса.
0: А что вы делали в лесу с пупком?
1: Загорал пупком вверх, а потом пупком вниз, попой вверх. То есть, ну, по-разному.
0: Вот это образ жизни у вас. Загораете в лесу пупком?
1: Да.
0: В каком состоянии? Формально. Я знаю, что вы пьете, но не так. Ну, это уже, так сказать, это не рюмка.
1: А вы когда загораете все?
0: В лесу? Ну, я в лесу...
1: Я на берегу речки,
0: не очень пью, так. А во-вторых, мягко говоря, а во-вторых, как бы в лесу я стараюсь не загорать. Ну, так.
1: А вот на берегу речки выйти из леса.
0: То что?
1: А не загораете?
0: Я стараюсь...
1: А вы не загораете? А чем вы? Пупком вниз все время?
0: Понимаете, какая штука? Мне не важно, чтобы у меня был загорелый пупок. У меня такой
1: обсессия. Хочешь, не хочешь, как бы он загорит.
0: Это вы все оправдываете. Давайте я сейчас позвоню, иначе я забуду человеку. А почему?
1: Просто потому, что он из Европы западной. Плюс 4.
0: Они в Европах боятся?
1: Конечно. Их кусают там.
0: Дорогой мой, не волнуйся. У нас, я тебя успокою, клещей боятся еще больше, чем у вас.
1: И вот еще история по теме. Это правда. Я тоже сегодня ночью испытал бензиновую тревожность. Представлял, как поеду в качалку на электровелосипеде. И думал, что вроде электровелосипед почти как мотоцикл, даже вроде. Утром проснулся и побежал на заправку. Там вроде почти все как обычно, но теперь надо сначала платить, а потом заправляться. Вы же когда нужно было сначала заправляться, а потом платить, можно было не платить, уже заправившись.
0: Так вот самая главная тревога. И это не бензин.
1: Душ от нас!
0: Это платежная тревога. Вот это молодец. Кто это пишет?
1: Это пишет наш слушатель Лев.
0: Так, Льва-то я точно найду, потому что это из таких этих... Сейчас. Тревожность. А что, кстати, вот я почему-то Льва-то и не вижу.
1: Вот он везде.
0: Везде Лев? Вам мерещится, да?
1: Занятий везде Лев.
0: Не, вот какой-то Лев, но это...
1: Супер!
0: Нет, я что-то не вижу, но неважно. Да, но очень правильное замечание. Дело не в том, что мы боимся, там, бензиновая тревожность. А ведь, смотрите, ведь действительно страшно, да? То есть раньше все время была надежда, что в конце концов, ведь, знаете, есть такое, как бы, правило последней заправки. Да, то есть, грубо говоря, там, приехал, да, заправился, потом заплатил. Заправился, потом заплатил. Но всегда есть надежда, что в какой-то момент, последний раз, перед тем, как отказался от машины или продал ее, заправился и не заплатил.
1: Призовая такая заправка.
0: Да, а сейчас у нас отняли ее, что делать?
1: Не знаю, ну как...
0: Что?
1: А вот у Льва еще одна есть тревожность. Он очень многогранный и разносторонний человек. Он пишет еще одно сообщение. По теме. Я тревожусь, когда мыши на работе трясут холодильник и бегают по столам. Они милые, конечно, но все равно как-то странновато.
0: А он где работает?
1: Хирург? Он работает где-то, где есть мыши и холодильник. Это практически любое место. Разве рекорд вот мы вот запустили?
0: Вы знаете, ну, все-таки, ну, не перехваливайте рекорд. Холодильник есть, а вы хоть одну мышку-то
1: конечно,
0: видели?
1: Конечно, это же крысы. Нет, под концом рекорда. Из пятерочки они там бегают.
0: Нет, у нас мыши, у нас здесь в студии целых три, но это мыши компьютерные, даже четыре.
1: Вон, а вон еще надо
0: четвертый,
1: мыши, да.
0: А, надо будет все-таки позвонить этому Льву. Ну, давайте я почитаю пока. Значит, ну чего? Так, есть мечта давняя, Андрей пишет, дать леща Безосу. Ну, видимо, в этом случае Безосу.
1: Безосу, да?
0: Да,
1: да, Безосу.
0: С Маском и Гейтсом можно шокером заодно щелкнуть. У вас есть такая мечта?
1: Ну, мечта-то есть, но как что по поводу тревожности?
0: Как? Понимаете, как бы мечта иногда это оборотная сторона тревожности. То есть ты тревожишься, что существует Гейтс, Маск и Безос.
1: А у тебя шокер есть.
0: Как, да, как, ну, тревожность.
1: Без дела валяется.
0: Вот наша тревожность, видите?
1: По поводу тревожности, да, это, да, пишет Альбина. За вас переживаю. Слово «писюн» уже пропало. Петухи поют. Начало. Вещи одного порядка.
0: Так все и начиналось, да?
1: Что, писюн перестали говорить?
0: Первые всадники апокалипсиса. Значит,
1: что такое? Петух появился, вот. А писюн где?
0: Ну вот.
1: Ну это что-то такое.
0: Хотя да, раньше было лучше.

0: Перми коммунальщики отчитались об уборке снега спустя 5 месяцев после жалобы. Местная жительница сообщила о неубранном дворе еще в январе, однако ответ получила только в июне. В управляющей компании заявили, работы выполнены и даже прислали фотоотчет. К тому моменту проблема действительно исчезла. Вместе со снегом, который растаял еще несколько месяцев назад.
1: Фотоотчет? То есть это они фотку, сделанную в июне, прислали, да?
2: Да, фас, профиль, сверху, снизу, сзади.
1: А что этой тетке еще надо-то? Я, кстати, даже почти уверен, что на этой фотке не только снег убран, но и растоплен телами коммунальщиков. То есть, видимо, его там вообще нигде нет. И коммунальщики, возможно, на него там и легли, можно было сказать, и подышали паром изо рта. Остальной снег, включая желтый там, просто съели. Сосульки с крыш сосали, да? А сами коммунальщики на этой июньской фотке, ну они же уже голые, да? Знаете, как вот дорожники там или рабочие, когда кладут асфальт в жару, да, раздеваются по пояс, да?
3: А возможно, с ними их начальник по пояс голый.
1: Конечно.
3: Внизу брюки от делового костюма, а сверху голый.
1: Им надо было и такой фотоотчет выслать. Типа, смотрите, коммунальщик по пояс голый, стоит с мороженым. Да, и подписать, вот наш коммунальщик там Агабек всасывает последнюю сосульку с крыши. Да, а голый, это он не просто так, не потому что красивый, а потому что свою последнюю униформу с себя сорвал, чтобы растопить с собой снег.
2: Ну и красивый, конечно, тоже.
1: Красивый, да. Конечно, да, и весь нос в белом. Это снег, ну в хорошем смысле.
2: Ну, в хорошем. Ну, да. Ну, во дворе-то нет, на носу-то что угодно может быть. Двор без самое снега, главное. Без снега. Зелень есть? Есть, как бы там.
1: Самое главное. И они отсчитали, значит, об уборке снега в июне. А я так понимаю, что о скошенной траве они обычно отчитываются в январе, когда траву, да, уже не только скосили, но и подсыпали, да?
2: Подсушили.
1: Ну, знаете, я вам что расскажу. Тут надо, конечно, признать, что и сама эта женщина, вот эта, которая жаловалась, да, на неубранный снег, она сама облажалась. Потому что, смотрите, она, да, пожаловалась, там неубранный снег, она написала жалобу, но она не написала, когда присылать ответ. Вот они и прислали, да, через 5 месяцев. А надо было просить прислать ответ о неубранном снеге в январе не через 5 месяцев, а через 12. Потому что через 12 снова январь.
2: И Новый год на нас.
1: Да, нет, им уже будет сложнее фотку сделать, да, в январе, другую. Хотя, на самом деле, все равно могут в январе июньскую фотку, да, прислать с голыми коммунальщиками.
2: С голыми именно коммунальщиками вы настаиваете?
1: Нет, а как?
2: Может, какие-то женщины голые хоть самые приятных? Ну как, ну зачем?
1: А ей-то зачем женщины?
2: Ладно, нет.
1: Может быть, кстати, в этом и проблема. Они прислали ей без коммунальщиков голых. А если бы просто какой-нибудь красивый какой-то директор коммунальщик.
2: Статный такой, да?
1: Да,
2: стали звать слово статный.
1: Да, и загорелый. Ну, статный, загорелый, с сусиками.
2: Загорелый, знаете, как майка такая. Руки красные, а тело белое.
1: Да. И написать.
2: Тракторный загар такой.
1: Вот представьте, вот такой отчет. Вот, пожалуйста. Согласитесь, что женщине уже...
2: Можно нарисовать было зачем. Ну, в смысле, красиво нарисовать.
1: Кого?
2: Без ИИ. Вот этого директора красивого. Раз мы уже установили в ходе журналистского расследования, что там директор очень красивый и статный.
1: Простите.
2: Может, уже статую,
1: вот видите,
2: статую.
1: Видите, при слове «голый коммунальщик» вы уже забыли о снеге. А женщина бы забыла бы 100%.
4: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
5: «Колбасный цех». О погоде.
6: Партнер выпуска — компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до +26, вечером +17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до +23, вечером +16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
5: О погоде.
7: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – 7-местный.

0: и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
5: 992-300.
7: Сайт.
5: radio.stv.ru.
0: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Хруст Шоу.
1: Китайский зоопарк ищет человека на должность медведя с зарплатой около 100 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется носить костюм, рычать, валяться, пугать посетителей и вести себя как можно более эксцентрично. Единственное правило – не разговаривать по-человечески. А если фейковый медведь завирусится в соцсетях и поможет привлечь новых гостей, зоопарки обещают заметную прибавку к зарплате.
2: А если этот фейковый медведь тебя задерет? А знаете, шанс реально велик, потому что человек, который соглашается каждый день прилюдно валяться и рычать, это человек, который тебя может задрать, а главное, что ему за это ничего не будет.
3: Это и входит в раздел «вести себя наиболее эксцентрично». Что это значит? Медведи себя эксцентрично не ведут.
2: Но это для медведя, а для психа это, ну, то есть для человека, да, наверное.
3: То есть, если он будет жонглировать собственным калом, как бы там танцует вверх одновременно с этим, как бы,
2: это входит? Нет, это вы путаете. Это уже не зоопарк, это уже цирк. Здесь же речь идет про зоопарк. Но, значит, в чем там история? Внимание, конечно, что он привлечет, да, если он задерет кого-то, например, или калом будет. Но я не очень понял, значит, китайский зоопарк ищет человека на должность медведя. И тут я вот не совсем понял, а какой все-таки у него вот основной функционал, как сейчас говорят? Все-таки он кто, промоутер, аниматор, или его реально хотят выдать за настоящего медведя? И знаете, мои опасения здесь не напрасны, потому что вот сейчас так реально могут начать действовать недобросовестные работники зоопарков. Они могут скоро сделать там из этого обычную практику, то есть там поддельные животные, а тем более в Китае, потому что китайцы все копируют, да, если уж, извините, они сейчас уже копируют там Гелендваген, то медведя им расплюнуть. Им только жирафа будет, конечно, сложно, потому что китайцы невысокие, чтобы сделать там фейковую жирафу, нужно там, не знаю, там, минимум 5 китайцев.
3: На палке внизу один китаец, длинная палка внутри жирафьей шеи. А можно каких-то пригласить волосатых мужиков, чтобы они обезьян изображали? Вот вас, например. Лысая, волосатая.
2: А бывают лысые обезьяны? Вот видите, не говорите ерунду. Так что нет, я для
3: зоопарка.
2: Вот видите, сколько. А у вас уже бюджетный проект. А китайцы все делают, в смысле, дорогой. А у них все бюджетно. И вот смотрите, ведь на самом деле сейчас у нас и так все китайское. То есть все немного подделка, да, там часы, телефоны, автомобили. Да, а ведь скоро могут быть даже поддельные китайские животные в зоопарках. Ну, в зоопарках это, конечно, даже хорошо, потому что там животных жалко, да? Но у меня, видите, другой страх. Вот мы, кстати, о страхах сегодня говорим, да? Ведь если в зоопарке может быть фейковый медведь, то есть переодетый мужик, то, знаете, даже страшно уже теперь ходить на эротический массаж. Вот так придешь, думаешь, Снежана, это переодетый мужик, китаец.
3: Переодетый медведь.
2: Фейковый, а что? Или еще хуже, там, да, какой-нибудь бордель, если там начнешь, там, того. А он как начнет рычать и валяться, ты думаешь, о, типа, завелась там, да, оргазм. А это просто бывший фейковый медведь, профессиональная, знаете, деформация.
3: Ну, тут как бы понятно, как бы, вот, некоторые риски прослеживаются вот, в работе этим медведем. А вдруг он будет, китайцы же мастера на все руки, если они сделают костюм медведя, то сделают его один в один, как бы, что медведь. А вдруг реальный медведь примет его за медведицу. А у него период гона. А тут еще, смотрите, вот в чем еще...
2: Не, подождите секунду. Ну, а что вы полагаете, что у этого костюма будет в районе задницы дырка?
3: Да, медведи, знаете, какие сильные? Они, если дырки нет, как бы, они не без препятствий. И к тому же, смотрите, в чем еще засада. Ни в коем случае ему нельзя говорить по-человечески. Даже
2: помогите!
3: Нельзя сказать по правилам контракта.
2: Нет, исключение.
3: Помогите, люди добрые!
2: Когда он будет трахать медведь? Ну, в этот-то момент можно. Ну, хотя бы просто говорить,
3: контракт подписал. Люди послушные китайцы.
2: Нет, ну, контракт.
3: Может, без
2: хороший. Нет, ну, как-то... Может быть, там просто что-то напоет. Брат, помоги. Можно же там, ну, хоть что-то надо разрешить.
3: Все.
2: Нет.
3: Или увольняйся.
2: А вы бы что выбрали?
3: Я бы уволился.
2: А как?
3: Значит, до того.
2: Нет, а до того не получится. Сначала нужно от вас оттащить медведя.

0: 9:54. Кремов уже привстал, надел свои сапоги из мягкой кожи и бархата, надел свой головной убор, декорированный мехом, камнями и бисером. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, ну, побойтесь, ну, хоть начальника, побойтесь, потому что 6 минут, читаем сообщение хоть.
1: Ну вот по поводу ваших тревожностей и тревог. Вот Василий пишет. Добрый вечер. У меня возникает тревожность, когда со мною из холодильника здоровается свиная голова в темных очках и детскими советскими коричневыми колготками на голове, а я не могу проснуться. Такое ощущение, что к нам с Василием приходит один и тот же Оля Лукоя, который сны навевает. У меня похожие сны.
0: Ты, Василий, дорогой, ты не волнуйся, ты учись у Кремова. Вот его этого не тревожит. Вас тревожит, когда...
1: Я всвыкся как-то, да.
0: Нет, все стерпится, слюбится. Ты начни... Вы же, наверное, как-то разговариваете уже, нет?
1: Ну, а почему нет? С приятным умным собеседником не поговорить.
0: А зачем, кстати, в холодильнике свиная голова, она что дает?
1: Она дает плюс свежесть, 15 к карме.
0: Так, давайте я почитаю. Так. Хрустов и Кремалев пишут. Тревожит, что Кремов и Хрусталев... Как вы думаете, что он тревожится? Что мы что сделаем? Скоро.
1: Крякнем?
0: Нет, это его как раз не тревожит. Это-то фигня.
1: Дадим дуба?
0: Нет, это его совершенно не беспокоит. Его беспокоит более страшное. Что страшнее, чем то, что мы крякнем?
1: Ну, я что вместо...
0: Для него.
1: Ну, даже не знаю, что... Ну, кто-то еще крякнет там.
0: Не-не-не, именно мы. Нет, он пишет, тревожит, что Кремов и Хрусталев скоро в отпуск уйдут. А это ж пострашнее, чем крякнем, да? Потому что если крякнем, нас можно будет там как-то это заменить, да, там, да. Не туда. А если в отпуск, в отпуске никого не будет. И он пишет, нет, кстати, действительно, вот что вы посоветуете людям на тот случай, когда мы идем в отпуск?
1: Ну, спокойно, пейте магний, как бы, да, не тревожьтесь, там, ну, не знаю, там, езжайте с мангалом на шашлыки, там, ну, я не знаю. Играйте в бадминтон, лето же.
0: Это вы так будете его проводить? А я знаю, Кремов, что вот вы не тревожитесь, что, когда мы уходим в отпуск, потому что вы, даже когда мы уходим в отпуск, слушаете шоу Кремова и Хрусталева в записи.
1: Конечно, переслушивали мои любимые моменты, то есть это все есть у меня, да. А вот тут, нам тут писал слушатель, что он тревожится из-за клеща, который укусил его ниже пояса, скажем так. И что вот сейчас он сдал анализы и ждет результатов анализов. Мы хотели ему позвонить, как бы, но не позвонили, потому что наш стационарный телефон, а у нас только в эфире стационарный телефон, у нас нет мессенджеров, приложений всяких, все постоянно.
0: Мы стационарные,
1: да,
0: сами.
1: За границу нельзя по нему звонить, а он из-за границы, из Европы. И вот там пишет человек, как бы, с родины, он пишет, меня клещ кусал за яичко, я вам рассказывал 5 назад, а вы мне так и не позвонили. Ну, дядя, вот там обидели человека, а этому просто... иностранцу кому-то вы там порывались позвонить.
0: Нет, просто скажите мне, нет, я действительно, я это все, воспринял это сообщение всерьез. А есть такая, как бы, этика, когда человека кусает кто-то за яичко, ему надо звонить.
1: Ну, да? Вы же пытались звонить, значит, да.
0: Нет, ну, не то чтобы, а во всех случаях надо. То есть, если кого-то кусает, а если, скажем, не клещ, а если жена укусила за яичко, нужно звонить?
1: Это он об этом нам сами не поделится.
0: Вот пишет человек с ником, который звучит длиннее, чем само сообщение. По крайней мере, я вот даже не видя его, вижу, что это так. Конкретное сообщение, я имею в виду. У него такой: Луис Альберто Монтенегро Гавара Диас Дале Прада Джи.
1: Вот на то, что похоже, да.
0: Можно было бы закончить, пишет. Хрусталев тревожит. На суете постоянно. Расслабься, чувачок. Так, чувак, ты ж тревожишься. Тебя ж тревожит, Хрусталев. Меня-то ничего не тревожит. Меня
1: чтобы
0: ты не
1: его
0: тревожило,
1: помогите человеку.
0: Так это его проблема, его тревожит. Да, так вот я ему помогу. Чтобы ему помочь, нужно позвонить. Сейчас я ему позвоню.
1: Звонок от вас — это ярчайшее представление суеты, как бы. Очень такой показательный пример. Расслабься, чувачок.
0: Сейчас, вот видите, да, приходится расслабляться. Каждый звонок для меня — это возможность расслабить. А уж для вас, господин Кремов, вы... Что ж такое?
1: Сразу сбросил вас.
0: Да, ну, тревога, да. Ты не тревожишься так, чувак. И, кстати сказать, вот это я ко всем обращаюсь. Если я вдруг вам звоню, а вы, я вам звоню, а у вас звонка нет, напишите, может быть, это у нас с телефоном что-то. Потому что вот было очень много жалоб на наш чат. И, в конце концов, это возымело свое действие. Да, вот сейчас более-менее работает, да, но, по крайней мере, там через 3 раза.
1: Разошелся,
0: да?
1: Старина, да.
0: Да, то есть у нас главный по чату, как бы там, все, его это, туда-сюда. А вот по телефону главный у нас кто?
1: Ну, вот на вахте сидит прекрасная женщина, наша вахтерша, она, по-моему, за телефон отвечает.
0: Вот.
1: Поэтому... Когда звонят на рекорд, звонят всеми ей.
0: А, кстати, да, это, кстати, а почему так
1: Потому что на сайте Радио Рекорд указан телефон вахты, проходной. Вот так и живем по старинке. Не эфира, да, вот как бы вахты.
0: Ну, давайте эту традицию все-таки продолжать. Мне она, кстати, нравится вполне. Мне кажется, вас бабушка останавливает. Андрей, там, вам, знаете, звонил ТБ. Вам звонят тут, помните, там, мы как-то спускаемся, говорят, там, вам звонил главный цыган России.
1: Не России, Ленобласти.
0: Да,
1: Ленобласти, да.
0: Не перебирайте, знаете, Россию. Ну, не важно, я уже такой, типа, ухожу. Секундочку, вот он хотел что-то вам передать, я записала. И дальше она мне читала послание от главного цыгана России, я стоял, внимательно слушал.
1: Да и мне тоже читал.
0: А вы знаете, а если бы он звонил нам сюда, так вы вообще бы ничего не узнали, да? А вам тоже звонил главный цыган?
1: Или вам не главный? Она мне рассказала тоже, потому что вы вышли первый, я вышел второй, она и вам рассказала, то мне рассказала. То есть очканул я знатно тогда, признаться. Еще неделю на измене ходил, загренированный на рекорд, перебежками короткими.
0: А я думаю, что вы как цыган ходите?
1: Да. Не, ну сейчас уже немножко опустил.
0: О, все.
1: Такая тревожность у меня была.
0: Это что такое? Кто это?
1: Кто? Звонит.
0: Кто звонит?
1: Все пришли, все, папа. Валим отсюда, текаем.
0: Что-то за черти какие-то. Программное руководство. Ладно, все, хватит. Так, посмотрите на время.
1: Да все уже, конечно, там уже все знаки, вы знаете, у нас там уже были. Сверху.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

сами себя, и вы точно уйдете с лучшим настроением, чем пришли. Это «Колбасный цех» на рекорде. A little higher. A little higher.

0: на Радио Рекорд.
1: Приветствую, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Кристина Асмус призналась в любви к женатому мужчине. Об этом прямо сейчас. Актриса Кристина Асмус сделала публичное заявление, адресованное 43-летнему Климу Шипенко. Знаменитость обратилась к режиссеру в своем аккаунте в день его рождения. В поздравлении Асмус отметила, что Шипенко является для нее абсолютно ключевым режиссером жизни и близким другом. «Ты вытаскивал меня из знатных передряг, был рядом, когда против был весь мир, верил в меня, даже когда у меня самой не было на это сил. Мой близкий друг, абсолютно ключевой режиссер моей жизни, человек, который летал в космос и которого я туда провожала», говорится в тексте сообщения. Также Кристина публично призналась Шипенко в своих чувствах. «Я люблю тебя, с тобой на разведку и в бизнес, и на Оскар, и на перевоспитание», завершил обращение Кристина. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительна 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет!

0: моцареллы или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

поет дама. Это радиошоу «Колбасный цех». Можете ли вы это почувствовать? Я надеюсь, что да. Вообще, эта музыка идеально, на мой взгляд, подходит для активного образа жизни, для занятий спортом, для танцев, для дальних поездок. И мы здесь на рекорде каждую неделю по четвергам.

0: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписывайся.

0: двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
1: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: О погоде.
3: Партнер выпуска – компания «Дварис». 25 июня в Ставрополе облачно, возможен дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 17. Ветер западный до 8 метров в секунду. 26 июня в Ставрополе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 16. Ветер западный до 10 метров в секунду.
2: О погоде. Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
7: 992-300.
9: Сайт.
7: radiostv.ru.
10: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.

0: клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть у меня данная, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Тим Вокс, поболтаем за эфир, но обсудим сегодняшние треки из сегодняшнего.

последние годы становится все более востребованным на мировой электронной сцене. Сам факт вообще коллаборации для двух этих продюсеров, которые все чаще появляются в подборках мелодий Каус и прогрессив сцены, уже заслуживают внимания. Короче, релиз лейбла у нас эксперт.

Клубное звучание, как по мне, так сам артист называет трек одной из ключевых работ, определяющих концепцию будущего альбома. И вот в этом мы, я думаю, что прямо сейчас убедимся как раз-таки в Рекорд Клаб Шоу. Крис Авангарда, Rhythm Check.

0: FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
3: 992-300.
4: Сайт.
3: radio.stv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Circle Records. Интересно, что впервые композиция прозвучала во время выступления Vintage Culture на Circle Festival под Парижем, где Кьоза присоединился к бразильцу прямо на сцене для живого исполнения трека. Короче, позже именно этот момент и стал отправной точкой для официального релиза, а сам же Vintage Culture признавался, что сразу увидел в композиции идеальный трек для финальной части дневных фестивальных сетов. Ну вот такая вот интересная история. Надеюсь,

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России Рекорд. Здесь с вами я, Леди Вакс. Как всегда, с четверга на пятницу в ночь вещаю из Санкт-Петербурга, прокачиваю басами. И сегодня у меня гостевой микс для вас из Испании. Любимчики мои, друзья, ко-продюсера по студии, не один трек написали мы вместе. Вы угадали, кто это? Mutant Bricks. Играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клаб. Погнали!

0: 1FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: Радио stv.ru.

спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

дамы и господа. Респект всем тем, кто был со мной тут в последний час. Я, Леди Векс, прощаюсь с вами ровно на неделю. В этот же день, в это же время мы опять встретимся с вами на волнах Радио Рекорд. Ну и, конечно же, не забывайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал Lady Wax Originals. Всегда будьте подписаны на все ресурсы Радио Рекорд. А ведь там вы можете найти сразу после эфира плейлисты и музыку от меня нон-стоп 24/7. И да, еще раз напомню вам о том, что на страничке Радио Рекорд, на сайте Радио Рекорд, есть функция прослушивания радио. Там есть канал Lady Wax. На самом деле, это именно то место, где можно слушать брейкбит 24/7. Ну а сейчас благодарю моих сегодняшних гостей из Испании. Mute and Break сыграли для вас. Удаляюсь. Ровно через неделю буду тут. Пау!

и радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. The cool.